сел с грожеман асклейс. Ты главес нашему сою унистелес. Кем ям суклейс, ты кай савляй вел покила. А ты кишири детилей. Аш лак все кек рекес. Но слэйка